0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк автор истории фалсы, шивон в исполнении трепта, дальше я мне повестя инконтра тота диверу, да, да, вонька распутана в минус тиво, да, что мы бутон, требования в карьере, а мы так, шапки зашли, но, да, это не
2: Dar pentru că am văzut ca lucrurile astea să nu știu lui. Mie este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.